гледашку дальину, како магла заклоняться лаше, или кроз прозор гледаш.